0: Буланова ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: вами Иваново ФМ. Первое областное. В Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Ехать осталась ерунда.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 июля.
1: Год 1943.
2: В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно стало частью грандиозной стратегической операции и вошла в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, которые вклинились в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование узнало о дате начала операции, и для ослабления противника советская армия нанесла мощнейший упреждающий артиллерийский удар по немецким позициям. А 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. С обеих сторон в сражении участвовали более 1200 танков и самоходных установок. Поддержку с воздуха оказывала авиация. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
1: Год 1988.
2: В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. Проект «Фобос» включал в себя запуск двух автоматических межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года, но 1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна. 12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе «Земля-Марс» станции выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса Фобоса. Проводились фотометрические, спектральные и радиометрические измерения. Также осуществлялись исследования химического состава атмосферы Красной планеты.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос Утоснедиева, Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-00-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: С вами Иваново FM, первое областное радио.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: Реклама на Иваново FM.
1: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Ивановые 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 100-бальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. При этом 7 ребят получили максимальный результат по 2 предметам, у 2 ивановских выпускников 100 баллов сразу по 3 дисциплинам. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации он совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты. Стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Шуйте и Ковикинишме оборудуют образовательные центры по модели Ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественное научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуе работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +23.
0: Слушайте Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 12 июля.
1: Год 1943.
2: В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно стало частью грандиозной стратегической операции и вошло в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, которые вклинились в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование узнало о дате начала операции, и для ослабления противника советская армия нанесла мощнейший упреждающий артиллерийский удар по немецким позициям. А 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. С обеих сторон в сражении участвовали более 1200 танков и самоходных установок. Поддержку с воздуха оказывала авиация. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
1: Год 1988.
2: В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. Проект «Фобос» включал в себя запуск двух автоматических межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года, но 1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна. 12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе «Земля-Марс» станции выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических

0: Громобоя 15. Росстрой 57-71-17.
1: Росстрой
0: 57-71-17.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

вы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: За рулем к свободе с «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «Судоснегивала», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-335-0-263.
16: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
17: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Дыня торпеда 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 стобальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. При этом 7 ребят получили максимальный результат по двум предметам, у двоих ивановских выпускников – 100 баллов сразу по трем дисциплинам. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации он совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты. Стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. В Шуйтейкове и Кинешме оборудуют образовательные центры по модели ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественное научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуе работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 июля.
1: Год 1943.
2: В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно стало частью грандиозной стратегической операции и вошла в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, которые вклинились в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование узнало о дате начала операции, и для ослабления противника советская армия нанесла мощнейший упреждающий артиллерийский удар по немецким позициям. А 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. С обеих сторон в сражении участвовали более 1200 танков и самоходных установок. Поддержку с воздуха оказывала авиация. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
1: Год 1988.
2: В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. Проект «Фобос» включал в себя запуск двух автоматических межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года, но 1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна. 12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе «Земля-Марс» станции выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса Фобоса, проводились фотометрические, спектральные и радиометрические измерения. Также осуществлялись исследования химического состава атмосферы Красной планеты.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
14: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

Отказ от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Сет давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации Optimum с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-335-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+ пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Havail Pro». Только до 31 июля внедорожники Havail H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Havail H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Havail Pro» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Havail H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
9: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООС «Возрастенева», Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: отдыхе. С вами Иваново ФМ.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

с коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 12 июля.
1: Год 1943.
2: В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно стало частью грандиозной стратегической операции и вошло в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, которые вклинились в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование узнало о дате начала операции, и для ослабления противника советская армия нанесла мощнейший упреждающий артиллерийский удар по немецким позициям. А 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. С обеих сторон в сражении участвовали более 1200 танков и самоходных установок. Поддержку с воздуха оказывала авиация. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
1: Год 1988.
2: В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. Проект «Фобос» включал в себя запуск двух автоматических межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года, но 1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна. 12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе «Земля-Марс» станции выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса Фобоса, проводились фотометрические, спектральные и радиометрические измерения. Также осуществлялись исследования химического состава атмосферы Красной планеты.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: В Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 100-бальных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. При этом 7 ребят получили максимальный результат по 2 предметам, у 2 ивановских выпускников – 100 баллов сразу по 3 дисциплинам. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации он совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты. Стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Шуйтейка в Якинишме оборудуют образовательные центры по модели ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественно-научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к Олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуе работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-5-0-263.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер Джеланд C5. Это перелицованная Амода C5 последнего поколения. По дизайну техники от оригинала не отличается, но сборка российская. В зимний пакет расширен для нашего климата. Есть обогрев руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. В продажу поступил обновленный ГВМ Power с механической коробкой передач. Новая версия стала самой доступной в линейке. Цена 3,5 миллионов рублей. Напомним, после рестайлинга у Power остались только версии на автомате. Но спрос на простые машины для работы и перевозки грузов остался. Поэтому механическую коробку в линейку вернули. Прежний Чанган CS35+, пока остается популярнее нового CS35 Max. Новинка поступила в продажу в этом году. По данным портала «Китайские автомобили», в мае продали 500 плюсов и 400 максов. Новая модель просторнее и лучше по оснащению, но плюсы на 200-300 тысяч дешевле за счет скидок. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H7. Снаружи машина не изменилась. Под капотом появился новый мотор, с которым кроссовер стал динамичнее. Изменился и салон. В мультимедийной системе теперь есть сервисы Яндекса. На центральной консоли зарядка с разъемом Type-C. Есть и другие дополнения. Подробнее о новом Havail H7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +21.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 21.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 12 июля.
1: Год 1943.
2: В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно стало частью грандиозной стратегической операции и вошло в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, которые вклинились в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование узнало о дате начала операции, и для ослабления противника советская армия нанесла мощнейший упреждающий артиллерийский удар по немецким позициям. А 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. С обеих сторон в сражении участвовали более 1200 танков и самоходных установок. Поддержку с воздуха оказывала авиация. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
1: Год 1988.
2: В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. Проект «Фобос» включал в себя запуск двух автоматических межпланетных станций «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года, но 1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна. 12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе «Земля-Марс» станцией выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса Фобоса. Проводились фотометрические, спектральные и радиометрические измерения. Также осуществлялись исследования химического состава атмосферы Красной планеты.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Слушайте Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. По итогам ЕГЭ школьники из Ивановской области получили 68 стобалльных результатов, причем подавляющая часть – это естественные науки. Кроме того, в 4 раза увеличилось число учеников, которые набрали более 80 баллов. При этом 7 ребят получили максимальный результат по 2 предметам, у 2 ивановских выпускников – 100 баллов сразу по 3 дисциплинам. Ивановские полицейские выявили факт мошенничества в сфере ЖКХ. Установлено, что директор теплоэнергетической компании приобрел газовую блочно-модульную котельную по низкой цене. Для завышения стоимости оборудования через аффилированные коммерческие организации он совершил ряд формальных сделок по купле-продаже, завысив ее стоимость до 28,5 миллионов рублей. После этого он продал котельную новому владельцу. В свою очередь, новый директор предоставил в регулирующий орган документы на получение субсидии. В результате в тарифы на тепло включили необоснованные затраты. Стоимость услуги для потребителей выросла. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Шуитейка в Якинишме оборудуют образовательные центры по модели ивановского Соляриса. Они смогут стать центрами притяжения для школьников, которые для себя выбирают естественно-научное направление. В них можно проводить научно-просветительскую работу, вести исследовательские проекты, готовить учеников к Олимпиадам. Все будущие центры оснастят современным учебным оборудованием. Так, в Шуе работы по созданию образовательного учреждения стартуют уже в этом году. Этот центр сможет принимать не только шуйских школьников, но и ребята из близлежащих городов и районов. Больше 20 тысяч книг приобрели гости книжного фестиваля «Читай, отдыхай». Он объединил в Иванове более 100 ведущих издательств страны, известных публицистов и популярных авторов. Здесь были представлены новинки от топовых издательств, редкие экземпляры, большая лекционная, взрослая и детская программа, а еще события, посвященные особенной аудитории – людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 11 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +21.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн АГР будет выпускать автомобили на базе Soviz. По неофициальной информации, их будут продавать под новой маркой Vatour. Первой моделью должен стать аналог кроссовера Soviz S06. Особенностью этой модели будет классический 8-ступенчатый автомат на полном приводе. У большинства конкурентов в этом классе робот. Tenet представил бизнес-седан A8. Это первая модель такого класса в линейке российского бренда. Tenet A8 сделан на базе Chery Ariza 8. В базе у него мотор на 150 лошадиных сил и робот. В топе двухлитровый турбодвигатель на 197 лошадей и классический автомат. С ним машина разгоняется до сотни за 9 секунд. Обновленный Чанган Юни-С будут выпускать в России. Кроссовер калининградской сборки уже прошел сертификацию. Решение понятное. Чанган планирует закрепиться на российском рынке, а Юни-С входит в десятку самых популярных у нас кроссоверов. Кстати, местная сборка добавит ему передний привод. Сейчас кроссовер доступен только с полным. Прежде чем стать оригинальным и самостоятельным явлением, японский автопром сильно опирался на американский. Например, Toyota Celica ST 70-х годов создавали как японский Ford Mustang. Снаружи ее легко спутать с классическими американскими спорткупе того времени. Два экземпляра той редчайшей модели есть и в России. Подробнее о владении одним из них расскажет тест-драйв Toyota Celica ST 76-го года на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плащ, и вокруг взглянул.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до +21.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня «Торпедо» 99,90. Персик инжирный 199,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 9 по 15 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: работе. С вами Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы.

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути.

0: Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: С вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока —

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.